0: think of nice feelings to get the vortex, man.
1: The Houston contact with the test, 1, 2, 3.
0: На этот скляр сетканы будут рыгать.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Но у него институт вход принес.
1: Contact, contact, 100%, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Roger, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.